ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и не событий

и вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: J'habite à Hollande et j'écoute Radio Alto sur internet www.radioalto.info. Très bien.